на остров за кормою, она бы унесла нас на остров за кормою, отмеченный судьбою и светлою тоской. Она бы унесла нас на остров за кормою, отмеченный судьбою и светлой тоской. Отмечен

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков, ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня облачно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезибес программа ЛКПП ЛВ.
3: На часах 6 и утро среды уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И в ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно же, включать лучшую музыку трех поколений.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс с 6 до 10.
1: Доброе утро! Открываем новый день и первый музыкальный час на Ретро FM Латвия. В студии, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин. Нежданно-негаданно подкрался экватор недели, наша любимая среда трэш-дена. Говорят, если щеки горят в среду, ждите неожиданной прибыли или удачи в новых делах. Горящие уши предвещают скорую встречу с приятным человеком. Так что обязательно проверьте себя на горящие уши и щеки, вдруг удача сегодня вам улыбнется. А пока мы старательно трем уши в надежде словить удачу, давайте выясним, когда нам улыбнется солнышко. Солнышко будет нам улыбаться сегодня ровно в 7:25, а зайдет уже в 7 вечера и 1 минутку. То есть наслаждение бесплатным витамином D будет продолжаться ровно 11 часов и 36 минут. Так давайте наслаждаться не только последними теплыми деньгами, но и лучшей музыкой трех поколений. С нее и начнем.

0: Доброе утро. Доброе утро. Мы собираемся на работу, прощаемся, целуем родных и близких. И хочется думать, что ненадолго, потому что когда рядом с вами любимый человек, организм лучше реагирует на стресс. Это не простые слова, это выводы исследования, проведенного израильскими учеными, которые выяснили очень простую, но полезную штуку. А когда рядом кто-то дорогой, и, например, конфета,
1: да,
0: то сахар повышается медленнее, а потом быстрее приходит в норму. Если вокруг холодно, но рядом дорогой человек, все тело согревается быстрее только за счет присутствия рядом родного человека. То есть, ну, вот так вот эта химия отношений на самом деле работает. Так что...
1: Интересно, как они это проверили?
0: Ну, так и проверяли.
1: То есть, так и замерили?
0: Ну, да, большая выборка людей, которые находятся в отношениях, и контрольная группа, которые не в отношениях. Как они реагируют на какие-то такие стрессы, на вкусняшку там, или на холод, и на прочие такие вещи. Так что вывод очень простой. Само присутствие близкого человека рядом, наша, можно сказать, суперсила, поэтому всем любви не только этим утром, но и всегда, всегда, всегда.
2: Реклама. Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
5: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Илтумсукнис ЛВ.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков, ветер умеренный. В Лейпе-Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня облачно, без осадков, температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной

0: Гороскоп.
1: Овны. Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушение.
2: Тельцы. Сегодня у вас есть неплохой шанс получить признание, правда, для этого придется что-нибудь сделать. Что именно, неважно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу.
1: Близнецы. Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений.
2: Раки. Сегодня вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если все-таки удастся, результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь.
1: Львы. Не тратьте свои силы на то, что, по вашему мнению, не имеет смысла. Неважно, что скажет по этому поводу человек, вас на эту работу подрядивший. Ваше время дороже его дурацких идей.
2: Девы. Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, потому что возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.
1: Весы. Сегодня вы будете преисполнены нетерпения. Обратите его в действие. Так от него будет хоть какая-нибудь польза.
2: Скорпионы. Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками, но, увы, придется речь готовить в письменном виде.
1: Стрельцы. День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний не останется.
2: Козероги, если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
1: Водолеи, сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет.
2: Рыбы, сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро.

0: Вечер со звездой.
1: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и вокалист Александр Викторович Кутиков. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полейдзи без программ».
1: ЛКПП

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Юмор, да?
3: Они превратили, ну да, они вот с юмором, ха-ха-ха, приходите Хи-хи-хи. К нам. Ну так нашли же люди, которые по-серьезки в обычной жизни, в быту это их бесит, раздражает, но в этот магазин они ходят, за свои же денежки эти бесющие предметы покупают. Человек...
2: Шутки шутками, но я бы не стала покупать один носок даже в качестве юмора. Ну, упаковка с одним носком, ну какой смысл? Она будет просто лежать этим грузом, пылесборником на полке и напоминать, что это неудобно, но никакой практической пользы не будет.
3: Не будет никакой практической пользы, безусловно, но здесь мы возвращаемся, знаешь, к такой народной мудрости, что на каждый товар находится свой покупатель.
2: Это да.
3: И на каждую песню находится свой слушатель.

0: Максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! На календаре среда, 30 сентября. Давайте же посмотрим, чем же знаменит этот день в истории. 1452. Иоганн Гутенберг напечатал в Майнце первую полноценную книгу, знаменитую Библию, положив начало эпохе массового тиражирования печатных изданий.
2: Ну и продолжим тему книгопечатания, потому что в этот день, в 1632 году, появился на свет герой Даниэля Дефо Робинзон Крузо. И что примечательно, в этот же день, в 1659 году, согласно роману, он был выброшен на необитаемый берег.
1: 1791 год. В Вене с огромным успехом состоялась премьера последней оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта».
2: 1846 год. В американском Чарльстоне стоматолог Уильям Мортон впервые успешно удалил зуб пациенту под воздействием эфира.
1: 1882. В штате Висконсин на реке Фокс заработала первая коммерческая гидроэлектростанция по системе Эдисона, снабжавшая электричеством дома и фабрики.
2: В 1901 году в этот день во Франции была введена обязательная государственная регистрация автомобилей, способных развивать скорость аж 36 км в час.
1: 1906. В Париже стартовали первые международные соревнования воздушных шаров, победителем которых стал американец Фрэнк Лам.
2: В 1928-м английский микробиолог Александр Флеминг официально объявил об изобретении первого в мире антибиотика – пенициллина.
1: 1947-й. На свет появился культовый английский певец, гитарист и лидер группы T-Rex Марк Болан.
2: В 1967-м в Великобритании начал работу первый национальный поп-канал корпорации BBC «Радио 1», созданный как легальный ответ популярным пиратским радиостанциям.

0: Акционерное общество. Латвия с кредитными полезными программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лейпе-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня облачно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
4: 7 утра. Вы уже смогли нащупать пол под ногами и даже не перепутали зубную пасту с кремом для бритья? Отличная победа! Елена Рассохина и Александр Шунин у аппаратуры. Держитесь, сейчас зарядим бодрый трек и окончательно вернем вас в реальность.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! На календаре 30 сентября, сейчас 7:07 на часах. И значит, самое время по традиции заглянуть в календарь и посмотреть, кто же сегодня принимает поздравления. 30 сентября в Латвии Вардадену отмечают Элма, Элна и Меннарда. Поздравляем всех Элм, Элн и Меннард. Желаем теплых слов, приятных сюрпризов. И чтобы сегодня ваше имя звучало особенно часто. Ну и вкусняшек тоже желаем, и много.
2: По православному календарю сегодня именины у Веры, Надежды, Любови, Софии, Александры, Ильи, Мирона, Дмитрия, Ирины, Нила, Зенона, Павла и Ивана. Желаем вам тоже хорошего дня, добрых встреч, побольше людей, которые сегодня вспомнят про ваши именины и обязательно поздравят. А напоминаем, что в конце этого часа, который только что мы начали, конкурс, мы разыграем подарочные карты на 30 евро спортивного магазина «Фанс». И, как обычно, задание будет творческим, забавным и вовсе даже несложным. Готовимся морально.
1: Ну а впереди, после небольшой паузы, другие правила «Лети-беги».
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 7:08.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Доброе утро. На часах 7:15 на календаре 30 сентября. Я предлагаю перейти от именинников и именинниц, которых мы уже поздравили, к праздникам, которые отмечают сегодня в мире. Давайте же посмотрим, чего же такого эдакого, так сказать. 30 сентября празднуется Международный день перевода. Отмечается он именно сегодня, потому что это в честь святого Иеронима, переводчика, который в 4-5 веках перевел большую часть Библии на латынь.
1: И я думал, он первую бабушку перевел на светофоре через дорогу.
0: Ну, я думаю, светофоров тогда еще пока не было.
1: В смысле не было светофоров?
0: Были перекрестки наверняка, но не было светофоров.
1: Ты еще скажи, что айфона когда-то не было.
0: Не было. В общем, его перевод, известный как Вульгата, на многие столетия стал главным латинским текстом Библии, а Международный день перевода в 2017 году официально признала ООН. Вот. Поздравляем переводчиков.
1: Кто он?
0: ООН, Генеральная Ассамблея.
1: ООН, кто
0: да.
1: он? Ну ладно. Сегодня Международный день подкастов, возвращаясь к теме айфонов и прочих гаджетов. Поздравляем всех блогеров. Запишите подкаст обязательно. Это же так...
0: Мы и сами своего рода немножко блогеры. Мы выкладываем интересные ролики за кадром.
1: Вот, ключевое слово «интересное». А меня поражает самоуверенность людей, которые считают, что без их мнения мир вообще не проживет, и обязательно нужно поделиться, что он думает про манную кашу и про прочее. Впрочем, не будем занудствовать. Это я к себе.
0: Манная каша манной каши, как? Давай лучше про молоко поговорим. 30 сентября отмечают Всемирный день школьного молока и проводят его с 2000 года по инициативе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, чтобы обратить внимание на школьные программы питания и роль молочных продуктов в рационе детей.
1: Если мы уже затронули вопросы здоровья и питания, то нельзя не обойтись без Всемирного дня здоровья и фитнеса, причем женского. Женского здоровья и женского же фитнеса. Когда-нибудь мужики нас тоже когда-нибудь кто-нибудь поздравит, а нас когда-нибудь кто-нибудь вспомнит.
0: Да, я на всякий случай тоже всех мужчин поздравляю, потому что они
1: Спасибо.
0: Тоже занимаются фитнесом. Ну, а послушаем
1: Пойду.
0: Мы...
1: А я пока пойду отожмусь.
0: Да, а послушаем мы «Can't Fight the Moonlight» Лин Раймс.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV. Reklāma. Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
6: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
8: Клиника «Балта». Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника «Балта». Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evslibospunkt.lv. Клиника «Балта». Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.

0: Доброе утро. Продолжается предварительное голосование на выборах в 15-й Сейм. Комиссия Сейма одобрила временную отмену платы за обеспечение запасов топлива. У здания правительства медики потребовали повышения зарплат. Из-за сокращения числа детей спрос на учителей в будущем может снизиться. Рижская дума предупреждает об ухудшении качества воздуха. Скрываясь от полиции, водитель электросамоката разогнался до 75 км в час. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
2: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. Ветер умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19.
2: В столице Латвии облачно, без осадков. Днем плюс 15-17.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksimā lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksimā. Yeah.

0: Гороскоп.
1: Овны. Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушение.
2: Тельцы. Сегодня у вас есть неплохой шанс получить признание, правда, для этого придется что-нибудь сделать. Что именно, неважно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу.
1: Близнецы. Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений.
2: Раки. Сегодня вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если все-таки удастся, результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь.
1: Львы. Не тратьте свои силы на то, что, по вашему мнению, не имеет смысла. Неважно, что скажет по этому поводу человек, вас на эту работу подрядивший. Ваше время дороже его дурацких идей.
2: Девы. Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, потому что возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.
1: Весы. Сегодня вы будете преисполнены нетерпения. Обратите его в действие. Так от него будет хоть какая-нибудь польза.
2: Скорпионы. Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками, но, увы, придется речь готовить в письменном виде.
1: Стрельцы. День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний не останется.
2: Козероги. Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
1: Водолеи. Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет.
2: Рыбы. Сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Navigator Retro FM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Давайте же посмотрим, где у нас стоят улочки, а где у нас они не стоят. Я вижу, пол Риги зеленая, есть улочки, где красная. И лидер нашего сегодняшнего, так сказать, навигатора – это Круспилс Ила от Ренсона до Гранита. 11,5 минут, представьте себе.
3: Да, такого давно не было. Значительно отстает в этом антитопе Земглогатвы между Ерикью и Бревосгатвой. Вот этот отрезок мы каждый день тоже обозреваем. Всего лишь, так в кавычках, 7,20.
2: Следующий будет P5 перед Рижской окружной со стороны Тинужес, всего 6 минуток.
3: И 4,56 Буллюела между Дзегожу и Даугавгрилс. Честное слово, по сравнению с Круспилс, это можно даже уже и не учитывать.
2: Так, постоять немножко, попить кофе.
3: Да, и поглядеть вокруг, как там рассвет занимается уже, действительно светает прямо на глазах. Это здорово. Передавайте привет тем, кто находится в машине рядом с вами. Передавайте привет нам, 244-244-14, номер студийного
2: WhatsApp-чата,
3: да, присылайте, делитесь тем, что происходит на улицах, на дорогах. А еще готовьтесь к конкурсу, который будет буквально через несколько минут.
1: Навигатор совместно с CarGlass.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Реклама. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 centi. Armands Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
6: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
7: Pēdējās nedēļās es piedzīvoju valdošo partiju un viņu kontrolēto mediju uzbrukumu man un mūsu politiskajam spēkam. Un jūs redzat, mani nevar ne iebiedēt, ne uzpirkt, ne salaust. Tieši tāds līderis ir vajadzīgs Latvijai. Es, Julija Stepaņenko, nesatricināmi vadu savu komandu uz uzvaru. Jau 3. oktobrī.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
9: Что это было?
10: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
11: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
12: Ja debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
13: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
12: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
14: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. УШУ – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
6: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
15: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
16: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10.30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.

0: 6 до 10.
1: Что же, поиграем. Самое время 7:47 на часах. Почему бы и нет, раз тем более было обещано и анонсировано. Как и каждое утро на этой неделе, мы решили проводить вот этот вот несложный конкурс. Мы загадываем вам пересказанную песню, ее текст. На русском языке песня, как правило. Вы угадываете и присылаете свои варианты, желательно правильные, на номер WhatsApp-чата 2-4-4-2-4-4-1-4. На кону подарочные карты на 30 евро от спортивного магазина «Фанс». Что же понеслась? Итак, текст следующий. Судьба отмерила нам полную чашу жизни с ее синим небом, пенным морем и непростыми испытаниями, в которых у каждой реки есть два берега. И пусть сейчас руки скованы холодом, а вокруг царят долгие ночи, наши головы остаются непокорными. Главное — не верить слезам. Ведь любые мрак и печаль обязательно пройдут, а самый сладкий сон обернется счастливой былью. У вас есть одна песня впереди, чтобы присылать свои варианты, о чем сейчас шла речь. 2-4-4-2-4-4-14. Понеслась игра.
0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Вот, песня прошла, и можно подводить итоги.
1: Ай, ну какие же вы молодцы! Столько ответов, и почти все из них правильные. Хотя хочется перечислить самые, ну, я бы сказал, фантасмагорические, даже бешеные. Например, Елена Карпук, «Два берега». «Ты такой холодный, как айсберг в океане». Даже генералы песчаных карьеров упомянуты были. И Меладзе с «Виагрой», «Два берега». Конечно же, правильный ответ «Шура». «Ты не верь слезам». И правильный ответ прислала первый Дагмара. Поздравляем ее. А подарочная карта на 30 евро ваша. А получить ее можно... Мы с вами свяжемся и расскажем, как можно получить. Ну и забавный факт про «Ты не верь слезам» исполнителя Шуры. На выступлениях в 90-х он часто выходил с женской сумочкой. Зрители-то думали, что это элемент эпатажного его образа, такой сценический аксессуар. Правда, оказалось весьма прозаично. Это же бешеные 90-е, поэтому с чем певец гастролировал, то с собой и брал на сцену.
0: То есть,
1: паспорт,
0: чтобы
1: ключи от квартиры.
0: Гримерки не стырили, да?
1: Совершенно верно. Ладно, давайте слушать Шуру и радоваться жизни, что сейчас можно спокойнее проводить время.

0: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
0: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova. 8. saraksts. 8. numurs.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Zeo Deo.
7: Zeo Deo – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Zeo Deo – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Zeo Deo в интернете.
8: Вечер со звездой.
9: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
10: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная палейдзības программа».
9: ЛКПП ЛБ.
8: Вечер со звездой.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитной палейдзības программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Граждане Латвии смогут проголосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм до этой пятницы. В будние дни избирательные участки работают по 3 часа в разное время. Сегодня участки будут открыты с 17 до 20 часов. Основной день голосования – суббота. Налоговая комиссия Сейма поддержала в первом чтении поправки к закону об энергетике. Они предусматривают временную отмену платы за обеспечение запасов топлива на случай чрезвычайной ситуации. Это может снизить стоимость литра топлива для конечного потребителя на 8 центов. У здания Кабинета министров Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода провел акцию солидарности под лозунгом «За жизнь твою и мою». Профсоюз требует повысить зарплаты всем работникам сферы здравоохранения как минимум на 30% в следующем году, а также отправить в отставку министра здравоохранения Хасама Абумери. В последние годы в Латвии выросла доля незаполненных вакансий для учителей. Однако в будущем спрос на педагогов может снизиться из-за сокращения числа детей. Такой прогноз содержится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития. С наступлением осени и изменением погодных условий в Риге ухудшается качество воздуха. Как пояснили в самоуправлении, повышенное загрязнение может сильнее повлиять на уязвимые группы населения – детей, пожилых людей, людей с астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательных путей, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во вторник в Елгаве водитель электросамоката, пытаясь скрыться от полиции, развил скорость 75 км в час. На участке улицы Лиела между мостами через реки Дрикса и Лиелупе водители электросамокатов обязаны снижать скорость до 10 км в час. Госполиция обещала сегодня предоставить дополнительные подробности инцидента.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
13: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
15: Доброе утро. На часах начало девятого, и чувствуется, сегодня будет прекрасный день. А также чувствуется, что вы классные, вы лучшие. The Best. Впереди песня от Тины Тернер. Слушаем. Слушаем.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: 8:10 на часах, сегодня 30 сентября, а следующая история прилетела из Стамбула, и она про котиков. Но я не буду так торопить события. Там произошло ограбление, точнее, должно было произойти. Ну, частично даже произошло. Четверо злоумышленниц проникли в многоэтажный дом в Стамбуле, обокрали одну из квартир и решили, почему бы им не попытать счастье еще и на 12 этаже, куда, в общем, где жителей дома пока не было. Но им дали отпор. На пороге воришек встретил 8-летний котик по имени Мучиза, и питомец не растерялся и начал бить непрошенных гостей лапами, наотрез отказываясь пускать их вглубь квартиры. Удерживал наш пушистый герой грабительниц примерно 45 минут. Женщины все пытались оттолкнуть его ногами, но кот стоял насмерть. После чего воровки предпочли удалиться, так сказать, из здания.
2: Странная история какая-то, загадочная. 4 взрослые женщины не могут справиться с одним котом, да?
1: Ну, так он же,
2: во-первых, в течение 40 минут!
1: 45! Там в чате все это соседка, то есть хозяйка узнала все из соседского чата, она проверила по камерам наблюдений, и котик действительно вот стоял за квартиру. То есть не
2: 45
1: пускал.
2: Минут.
1: Да.
2: Ты бы пыталась 45 минут проникнуть куда-то, куда тебя не пускает кот. Да развернуться и уйти дальше.
1: Ну вот они так и сделали, только он им 45 минут доказывал, что им этого делать не нужно грабить квартиру.
2: Примерно вообще школьный урок. Вот такой урок эти воровки получили.
1: Ну а мы хотим напомнить, что совсем скоро у нас утренняя Феличита. Присылайте свои приветы и поздравления на WhatsApp на 244-244-14, и мы их озвучим в прямом эфире. Ну а пока впереди, после небольшой паузы, Ким Уайлд, UK.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 8:13.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Новости спорта.
1: Латвийский дуэт Ричардс Кривинш и Александра Шамова стал чемпионом Европы по стандартным танцам среди спортсменов до 21 года. На турнире в Болгарии пара заняла первое место во всех 5 танцах программы, причем в медленном вальсе и квикстепе все судьи единогласно поставили латвийцам первые оценки. Это же 4-е крупное золото нашего дуэта. В прошлом году Кривинш и Шамова выиграли чемпионат Европы, точнее чемпионат мира U21 и юношеский чемпионат Европы. А этим летом стали лучшими на престижном German Open.
2: Сборная Латвии по футболу заработала первое очко в нынешней Лиге наций. В Риге сыграли 0-0 с Кипром. Героем встречи стал вратарь Рихардс Матревиц, отразивший 5 ударов, а в самой концовке киприоты попали в перекладину. У Латвии при этом второй матч подряд без забитых мячей и ни одного удара в створ за всю встречу. После 2 туров у команды 1 очко. Следующий матч 2 октября в Риге против лидера группы Черногории.
1: А Кристоф Спортингис пропустит начало тренировочного сбора Golden State и не полетит вместе с командой на Гавайи. Причина – проблемы со здоровьем, подробности которых клуб пока не раскрывает. При этом генеральный менеджер Warriors подчеркнул, что речь не идет о подтвержденной травме, которая обязательно помешает Порзингису начать регулярный сезон. Первый официальный матч Golden State проведет 22 октября против Los Angeles Lakers. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами и физкульт-привет!
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Optio optika brilju komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Felicita на Retro FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Нас поддерживает BM Market.
3: И вот они, слова любви, звучат в нашем эфире. Доброе утро, родное радио. Как приятно утром заварить кофе и слышать ваши голоса. Очень хочу передать привет своей подруге Любаше. Сегодня у нее именины. И пусть у всех, кто слушает вас, в сердцах живут вера, надежда и любовь. Ваша радиослушатель Наталья. Огромное спасибо, Наталья, за эти теплые слова. В том числе и в наш адрес. Ну и, разумеется, самые горячие, самые сердечные приветы вашей подруге Любаше. Любаша, хорошего вам дня.
4: Доброе утро, Ретро-ФМ. Хочу передать привет главному бухгалтеру Людмиле Владимировне. О, в день пришествия зарплаты хочется передать вам большой пламенный привет, потому что в день зарплаты становишься вдвое довольнее. Хорошего вам дня, бухгалтерия на высоте, Вадим.
3: Ой, желаем всем, конечно же,
4: получить вот зарплату и ходить с хорошими настроением весь день.
3: Совершенно верно. Поздравляем дорогую мамочку и бабушку Елену из Елгова с днем рождения. Спасибо тебе за твое тепло. Пусть каждый день приносит радость, а Retro FM дарит отличное настроение, призывает нас Ольга. Ольга, мы готовы, конечно же, дарить радость. И маму вашу и бабушку из Елгова Елену поздравляем тоже сердечно.
4: Поздравляем от души. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди «Ветер с моря дул» от Натали после небольшой паузы.
1: Феличита на Retro FM.
2: Феличита и BM Market. Пусть в вашей жизни будет больше праздника.
1: Реклама.
2: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал!
2: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
11: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
12: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
14: Šī brīža trīs valdošās partijas knapi turas pie 5%. Beidzot, ir reāla iespēja padzīt viņus prom no valdības un no parlamenta. Zaudējot varu, viņi vairs nevarēs darīt jums pāri. Lai to izdarītu, es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs atnākt uz vēlēšanām un atbalstīt manu sarakstu numur 1.
13: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
15: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
16: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
17: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.

0: Иди подразниться.
1: Дразница.
0: Прямо иди подразни ее.
1: Вовремя включила микрофон. Все узнали, что Александр дразнится за эфиром.
2: А ты проказница.
1: Да, я еще эфиром. Какая. Я еще как раз хотела рассказать про то, что люди придумали вставить в кроссовки какую-то, так сказать, технику, которая позволяет этим самым кроссовкам ходить и самостоятельно заряжаться. То есть ты ходишь, он превращает шаги в электрические импульсы, специальный контроллер сглаживает их, запасает в энергию для работы датчиков, и там все свои системы, распознают движение, считает калории. Вот такая вот история.
0: У меня один вопрос возник. Какая? Вот эта вся сложная механика, электроника, она для чего? Ты так здорово начала с фразы «обуваешь кроссовки».
1: Да.
0: Но...
1: Да, в них подзарядка, у них искусственный интеллект.
0: Зачем мне кроссовки с искусственным интеллектом?
1: Вот. Они, во-первых, они работают на биомеханической энергии ходьбы и бега, а нужны они для того, чтобы оценивать риск падений в будущем и помогать в реабилитации после таких вот
0: риск
1: травм.
0: Риск падений легко оценить, если смотреть под ноги.
1: Да, ну... Yes, конечно же.
0: Для этого не нужен, я больше скажу, искусственный интеллект, достаточно врожденного.
1: Вообще такие ботинки, они должны собирать всякие данные, которые... Как
0: зачем?
1: Ты ходишь? Как
0: мне
1: ты ходишь?
0: Ботинки,
1: как ты...
0: ботинки собирают данные. Где европейские проверяющие органы? Где GDPR должен работать? Я не хочу, чтобы ботинки знали обо мне то, что им знать не надо.
1: Ну, тогда послушаем Мику. Relax, take it easy.
0: Давай, надо успокоиться мне действительно.

0: Доброе утро. Продолжается предварительное голосование на выборах в 15-й Сейм. В следующем году предусмотрены крупные расходы, для которых нет покрытия, заявил премьер. С октября расширят доступность компенсируемых лекарств при некоторых заболеваниях. Латвия выделит 40 миллионов евро на защиту от наводнений и экстремальной погоды. Священников предложили освободить от службы в латвийской армии. В Балтийском море обнаруживают многие лекарственные препараты. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. Ветер умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19.
2: В столице Латвии облачно, без осадков. Днем плюс 15-17.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Утверждение. Если десны кровоточат, лучше не чистить зубы в этом месте. Это миф. Кровоточивость десен часто является признаком воспаления, поэтому тщательное удаление зубного налета здесь особенно важно. Отказываться от чистки кровоточащего участка нельзя. Однако, если кровоточивость сохраняется, необходима консультация стоматолога или гигиениста для выяснения ее причины. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. Адента – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. Adenta.lv – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: 8:44, и продолжаются сыпаться ваши приветы в нашу утреннюю филичиту. Пусть ее время номинально прошло, но мы же не можем не уделить внимания привету, который прилетел к нам из далекой Белоруссии от Елены. Здравствуйте, хочу передать привет Сергею Кашперко из Белоруссии. Вот он удивится, всем хорошего дня. Ну, прежде всего, удивились мы, что из Белоруссии.
1: Что так далеко нас тоже слушают по всему миру.
0: Да, передают привет. Даже не из Латвии в Латвию, даже не из другой страны в Латвию, не из Латвии в другую страну, а из другой страны через нас в другую страну. Ребята, это классно.
1: Это приятно.
0: Этим стоит заниматься и продолжать. Мы обязательно продолжаем в течение эфира принимать, если так нужно, ваши поздравления, приветы передавать. Это здорово. Но хочется поделиться новостью еще более классной. Дело в том, что с понедельника, с 5 октября в эфир возвращается ваша любимая рубрика. Каждый рабочий день с 10 утра до 8 часов вечера будут загадываться буквы в эфире.

0: утро.
1: Доброе, доброе.
0: Тут прилетела история из солнечной Австралии. Представь себе, сразу у трех пчеловодов некто в ночи взял и спер пчел. Вот просто взял и украл. То есть не мед, а просто самих пчел. История такая,
1: ну,
0: то есть,
1: ладно,
0: казалось бы, если вы грабите пчеловода, то нужно красть мед, потому что пчелы производят мед. Но, видимо, преступники, которые это сделали, они знают, что перепродавать целые колонии насекомых куда выгоднее, чем сам мед. И сперли они 800 тысяч пчел. 800, представляешь, тысяч?
1: И... Я представляю, как кто-то эти 800 тысяч пересчитывал. Сбился и пересчитывал заново. Потом опять сбился. Потом его ужалили, потом хлопнул метку и так далее. Не, ну, видимо... на самом деле, ну, это нормально воровать пчел, если ты хочешь их разводить.
0: Это
1: потом...
0: ненормально воровать пчел.
1: Ну, я имею в виду, воровать вообще ненормально и уголовно наказуемо. Мы никого к этому не призываем. Я о другом. Логика какая? Зачем тебе один раз украсть мед и его продать или съесть, если ты можешь взять
0: так
1: то,
0: сказать,
1: что произведет
0: нужна
1: этот
0: удочка,
1: мед.
0: А не рыба.
1: Да, ну точно так же, как во Франции и в Италии виноградники воруют. Не вино, вино тоже воруют.
0: То есть лозу крадут.
1: Да, лозы, прям даже не лозу, урожай крадут.
0: Если, ну, урожай, ну, это же его собрать надо. А с пчелами потери, точнее убытки, составляют десятки тысяч долларов. Вот такая вот история. Восстановление пчелиной колонии может занять очень большое время, поэтому это не очень приятная история.
1: Я уверен, австралийские полицейские быстро выйдут на путь злоумышленников.
0: На сладкий след такой медовый.
1: Это одна липкая версия, а вторая медицинская, обзывательная. Окрестные больницы спросят, кто с укусами приезжал, и примут их.
0: И примут. Надеюсь, все закончится хорошо. Мы с вами услышимся в следующем часе.
2: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
7: Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
6: Витамин D с железом?
7: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
6: Ферофимин. Надо попробовать.
7: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
9: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
3: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvji un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkura veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
10: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнерс Дзигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Граждане Латвии смогут проголосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм до этой пятницы. В будние дни избирательные участки работают по 3 часа в разное время. Сегодня участки будут открыты с 17 до 20 часов. Основной день голосования – суббота. В следующем году на основании ранее принятых решений, данных обещаний предусмотрены крупные расходы, для которых нет соответствующего финансирования, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Например, на зарплату учителей, здравоохранение и другие обещания предусмотрен 421 миллион евро расходов без соответствующих поступлений. В 2028 году эта сумма вырастет до 663 миллионов евро, добавил Кулбергс. С 1 октября расширяются условия компенсации ряда лекарств, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Представители организации пациентов при этом отмечают, что многие необходимые препараты по-прежнему недоступны, а для дальнейших изменений требуется дополнительное финансирование. Кабинет министров утвердил программу поддержки объемом 40 миллионов евро для снижения риска наводнений, устранения их последствий и повышения устойчивости муниципальной инфраструктуры к экстремальной погоде. Самоуправления смогут реализовать инфраструктурные проекты, а также покупать необходимое оборудование, в том числе насосы и генераторы. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией пока не поддержала предложение не призывать священников на государственную службу обороны. Однако обсуждение этого вопроса продолжится. Исследователи из Швеции, Финляндии, Литвы и Латвии предупреждают о фармацевтическом загрязнении Балтийского моря. По их мнению, его можно сократить не только за счет улучшения очистки сточных вод, но и благодаря более рациональному назначению, использованию и утилизации лекарств.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
12: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: На часах 9 рабочий день официально начался. Желаем вам легких задач, вдохновения и только хороших новостей. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. Оставайтесь с нами и заряжайтесь позитивом.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: Миллион долларов.
2: О,
1: миллион долларов в прямом эфире.
2: Сюда.
1: Вот так вот и подумала одна американка, когда слушала любимую радиоволну, ей пообещали: давайте сейчас, вот, в конкурсе участвуйте, мы
2: миллион
1: разыгрываем.
2: Выигрываете,
1: миллион,
2: да?
1: Она повелась, да не только она, просто она выиграла. И счастливая жила в ожидании чека.
2: Что сейчас-то жизнь полностью изменится.
1: Да, у нее жизнь, в принципе, изменилась, потому что она получила 50 коробок с пончиками. Ну, то там 50 по 6 штучек. В общем,
2: почему пончики?
1: Много пончиков. Потому что выяснилось, что это была шутка наших коллег из Соединенных Штатов Америки.
2: Какая-то не смешная шутка для слушателей.
1: Так и решила эта дама и подала на ней в суд, и суд выиграла. К чему я это говорю? Мы не обманываем. Если мы говорим, что будет розыгрыш в эфире чего-то конкретного, то это и будет. И в понедельник, 5 октября, в эфир возвращается ваша
2: слово
1: любимая...
2: Слово на сотку!
1: Снова слово на сотку. С 10 до 8 вечера мы будем в эфире загадывать буковки.
2: Вы будете
1: волшебные
2: их собирать, а выигрывать можно будет с 7 до 10 в утреннем эфире.
1: Но на следующий уже день, совершенно верно. Итак, на кону каждый день по сотне евро от нашего партнера компании E-Leasings.
2: Ну а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы капелька света от Иванушки International.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 9 часов 11 минут.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 centi kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu,

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. На пикете медиков у здания правительства собралось несколько сотен участников.
2: Последний день сентября воздух местами прогреется до плюс 20.
1: Коляски, лодочные моторы и оружие. Что жители Эстонии теряют и куда попадают находки?
2: Барочная осень в Покровской усадьбе. Гигантские орнаменты, не имеющие аналогов в мире.
1: Рассчитана максимальная продолжительность жизни человека.
2: Если Ереван описать одним словом – комфорт. Гарик Оганесян о жизни в Армении.
1: Рубрика «Видео». Пожар на складе на Саркандаугаве тушили несколько часов. Пострадали трое пожарных.
2: Что жители Латвии чаще всего покупают на зарубежных сайтах?
1: Латвийские хоккеисты блистают в Чехии. Заброшенные шайбы и в большинстве, и в меньшинстве.
2: Посчитано, во сколько может обойтись строительство национального футбольного стадиона.
1: При некоторых заболеваниях расширят доступ к компенсируемым лекарствам.
2: Автомобиль съехал в воду под мостом через Милгравис.
1: Кулбергс. Временный мост на время ремонта Вантового – нестандартное решение.
2: В 5 районах Риги планируют повысить безопасность движения. Что именно изменят? Об этом и многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного же вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Доброе утро! На часах 9.29, на календаре 30 сентября. Вроде как еще новость у нас, точнее байка, будет про находчивость и опыт. О том, как они полезны для того, чтобы выступать перед аудиторией. История пришла из США, из Аризоны, где перед бейсбольным матчем клуб пригласил особенного гостя, который должен был исполнять национальный гимн. Этот человек долгое время был талисманом клуба, исполняя гимны на трубе перед играми, но на сей раз его выступление, ему, кстати, 68 лет, пошло не по плану. В какой-то момент, исполняя этот самый гимн, мужчина понял, что труба забарахлила и по неизвестной причине выдает вообще какие-то, ну, не те, неправильные звуки.
1: Дело труба.
0: Еще какая. Но наш герой, которого зовут Джесси, не растерялся, взял микрофон и продолжил этот гимн.
1: То есть, петь. Петь?
0: Петь. То есть не на трубе, а вот допел. И его находчивость, которая неожиданно вот он стал певцом, что не ожидалось никак, вызвала шквал аплодисментов у публики, потому что мужчина не растерялся и довел дело до конца.
1: Я-то думал, он на губе сыграл, такой... Или...
0: Кстати, я что хотела еще сказать. Вот ты сейчас спел, и мужчина спел.
1: Я не спел, я изобразил, как я на трубе играю.
0: Я думал, что ты изобразил, как ты бы спел на его месте.
1: Не, пою я немножко хуже, чем играю на трубе. Еще раз.
0: Собственно,
1: типа труба.
0: Когда мужчина начал петь, все начали его поддерживать.
1: Да. Ну и поддержи ты меня.
0: А когда он спел еще чуть-чуть подольше, все поняли, насколько у него великолепные вокальные данные, что после окончания выступления все аж стоя ему хлопали. Вот такая история.
1: Я овации не дождусь, я так понял. Давай продолжим песенкой. Женя Белоусов, «Девочка моя синеглазая».

0: Доброе утро. В Латвии цена на дизельное топливо достигла рекордного уровня. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве до января. После снижения НДС больше всего подешевели яйца. В Европе прошли рейды по делу о мошенничестве с мобильными телефонами. В Рижском аэропорту оборудовали новые места для зарядки электронных устройств. Поход в музей природы стал дороже. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. Ветер умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19.
2: Столица Латвии облачно, без осадков. Днем плюс 15-17.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Гороскоп.
1: Овны. Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушение.
2: Тельцы. Сегодня у вас есть неплохой шанс получить признание, правда, для этого придется что-нибудь сделать. Что именно, неважно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу.
1: Близнецы. Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений.
2: Раки. Сегодня вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если все-таки удастся, результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь.
1: Львы. Не тратьте свои силы на то, что, по вашему мнению, не имеет смысла. Неважно, что скажет по этому поводу человек, вас на эту работу подрядивший. Ваше время дороже его дурацких идей.
2: Девы. Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, потому что возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.
1: Весы. Сегодня вы будете преисполнены нетерпением. Обратите его в действие. Так от него будет хоть какая-нибудь польза.
2: Скорпионы. Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками, но, увы, придется речь готовить в письменном виде.
1: Стрельцы. День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний не останется.
2: Козероги. Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
1: Водолеи. Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет.
2: Рыбы. Сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро.
0: Гороскоп.
2: Гороскоп отзвучал, а вообще возвращаемся к общечеловеческим каким-то новостям.
1: Традициям осенним.
2: Конечно, осенние традиции – прекрасный повод вспомнить о том, что в начале осени все шлепают в школу, листья
1: собирают
2: желтеют
1: листики,
2: и падают.
1: Собирают листики, делают поделки, смотрят Гарри Поттера и что
2: еще
1: делают?
2: И прилетает Мэри Поппинс. Есть такая замечательная британская традиция – прилетать Мэри Поппинс по осени. Впервые она появилась в
1: 34-м
2: году совершенно. Наверное, в ноябре Памела Трэверс написала книгу, она была опубликована, почти сразу экранизирована, и, собственно, готовится новая экранизация. Все мы помним замечательно «Ах, какое блаженство знать, что я совершенство». Наверняка уже пишутся новые песни для сериала.
1: А что же отличит? А это сериал будет,
2: это
1: получается,
2: будет сериал,
1: эта экранизация?
2: Это будет сериал, куда впихнут все 8 книг, оказывается. 8 книг существует, да, про Мэри Поппинс. Ну, она же такая, зонтик. Ветер меняется, туда полетела, сюда полетела, вот на 8 книг и налетала. 8 серий будет. Опять же, что точно известно, что сюжет будет более мрачным, чем принято воспринимать. Она будет более строга к детям.
1: Куда же еще строже?
2: Видимо, в четверти, как сколько уже, первую четверть мы прожили 21 века, надо с детьми обходиться немножко строже. Ни исполнителей главных ролей, ни площадки, на которой будет выпущено, даже когда будет выпущен сериал, пока еще ничего не известно. Сидим, ждем, следим за новостями. Обязательно с вами поделимся, когда там появится на горизонте ее желтый зонтик.
1: Ну а впереди, после небольшой паузы, Pet Shop Boys, It's a Sin.
3: Утренний экспресс.
0: Реклама.
4: Вечер со звездой.
0: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и вокалист Александр Викторович Кутиков. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палейдзибис» программа
0: ЛКПП ЛБ.
4: «Вечер со звездой».
0: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: tos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
9: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
10: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
11: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
12: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās. Izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
13: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
14: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvijas.

Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что причиной затрудненного дыхания через нос могут быть анатомические особенности? В таких случаях лекарств может быть недостаточно, и одним из вариантов лечения становится операция. Современные методы хирургии позволяют проводить ее эффективно и более щадяще. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Каунсема 98. Код лечебного учреждения 01000 1054.

0: Солнышко в руках. Вы как-то подпевали за эфиром с Александром.
1: Я пританцовываю. Ты подпеваешь, я пританцовываю. И напоминаю, я умею играть на губе.
0: Так выяснилось, что ты еще и на пианино играть умеешь. Но... Только что. Ну, за эфир это мы пока рассказывать не будем.
1: Ты знаешь, как будто анонсируешь мой концерт.
0: Ну, я просто удивилась, можно... что ты на всем руки мастер-талантстер. Вот.
1: Я еще и вышивать могу, как помнится, из замечательного мультика про кота Матроскина. Он же там главный персонаж был. Почему? Потому что он кот. Вот почему. Мы заканчиваем потихонечку наше утреннее веселое-развеселое шоу.
0: Развеселье.
1: Развеселье. Хватит, знаете ли, повеселились. С 6 до 10 надо уступить место другим в эфире. Мы же не жадные, мы
0: подвинемся. Например, Катя Ерофеева придет в 2 часа и будет передавать,
1: конечно,
0: приветы и поздравления.
1: Разумеется.
0: А в 4 придет Эдмунд Кашин. Шевский и господин Берг.
1: Да.
0: Вот, и они будут веселить всех четырех. В общем, веселье на целый день.
1: Программа обеспечена. Услышимся завтра в 6 часов утра. Хорошего вам дня. И действительно, пусть будет солнышко в руках, в сердце и
0: пока.
1: В глазах.
0: Пока.
2: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Реклама. Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti. Saules puķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
3: O, tvoji nogi выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли. Как?
4: Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте evislibaspunkt.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.
2: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu! Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
8: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
9: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
10: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
11: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшить.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. На крупнейших автозаправочных станциях Латвии цена на дизельное топливо превысила 2 евро 23 цента за литр. Это рекордный уровень. Напомню, с 1 октября ставка акциза на дизельное топливо и бензин будет снижена. Ожидается, что розничные цены могут снизиться на 8 центов за литр, если торговцы полностью перенесут снижение налога на стоимость топлива. Правительство объявило до 10 января следующего года чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории страны из-за последствий ливней и затоплений. После снижения ставки НДС цены в четырех основных группах продуктов питания в среднем снизились на 10%, превысив установленную цель в 7,5%. Если сравнивать базовые цены 1 июня и 1 сентября, хлеб подешевел на 9%, мясо птицы почти на 9%, молоко на 11%, яйца на 12%. Европейская прокуратура сообщила о рейдах в 19 странах Европы в связи с мошенничеством при продаже мобильных телефонов через интернет. Ущерб оценивается примерно в 300 миллионов евро. Преступные организации продали более 1 миллиона подержанных телефонов, выдавая их за новые. В зоне выходов на посадку B2-B7 Рижского аэропорта оборудовали новые места для зарядки электронных устройств. Теперь здесь доступны 264 точки зарядки. Этой частью терминала ежедневно пользуются больше всего пассажиров. В Музее природы в Риге вступил в силу новый прейскурант. В музее объясняют повышение цен ростом расходов на содержание инфраструктуры и обеспечение работы. При этом для семей ввели новый билет со скидкой 30%, а некоторые категории посетителей по-прежнему смогут посещать музей бесплатно.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Плашака информация ehr.fm.
2: Берёшь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнёр для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
6: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
7: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристоп Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Люди дикари, и рыдают бедные, и клянут беду, в день какой неведомо, в никаком году.
3: Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: реклама.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi, 400 grami vājpiena biespiena eiro 69 un divi veidi čipšu čitos, oho, eiro 69. Trīs veidu pelmeņie mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
4: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
5: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
6: Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
5: Витамин D с железом?
6: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
5: Феррофемин. Надо попробовать.
6: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
8: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
4: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
9: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
10: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
13: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков, ветер умеренный. В Лиепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня облачно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:11.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Опять я сегодня кашель, насморк и слабость.
2: Попробуй наемку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
1: Thermabronx Citrus Immuno?
2: Да. Новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
1: То, что нужно при первых признаках простуды.
3: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
4: Пищевая добавка.

0: jaunas virsotnes.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt, pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или eveslaiba lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
3: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum Suknis LV.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лейпе-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня облачно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Reklāma. Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
8: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
10: Ахой, каймень! Ты открыл авто мозга?
11: Я уже третью раз. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
10: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
11: Nu, bet es pats gribu.
12: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
13: Washcar.
14: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.

«Правда или миф» вместе со стоматологической клиникой «Адента». Утверждение. Увеличенные аденоиды могут влиять на формирование прикуса у ребенка. Это правда. Если увеличенные аденоиды долгое время затрудняют носовое дыхание, ребенок может перейти преимущественно на ротовое дыхание. Длительное ротовое дыхание может стать одним из факторов, влияющих на развитие челюстей, лицевого скелета и формирование прикуса. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. «Адента» – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. «Адента.лв» – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000 00843.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал...
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле. Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Šīr politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Daudzi mūsu seniori tā arī nesagaida savu rindu pēc medicīniskās palīdzības. Abu mērī un vienotības radītais posts Latvijas medicīnai ir steidzami jānovērš. Medicīnas nozara ir jāvada godīgiem un profesionāliem speciālistiem. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1. Suverēnā vara apvienība jaunatvieši.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
10: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
11: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
12: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
13: Мы, команда EHR Media Группа, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
14: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
15: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv

0: любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
1: Только в МК Латвии. Чего ждать от нового Сейма? Большой разговор о выборах с политологом Юрисом Розенвалдсом. Повышено жилищное пособие. Читайте, сколько денег на отопление положено вашей семье. Начнут выдавать инвалидные удостоверения нового образца. Узнайте, что это значит для самих инвалидов. Открыт уникальный музей упаковки. Рассказываем, как посетить его бесплатно и какие фантики здесь примут в дар. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.
2: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv. Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
3: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
4: Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
3: Витамин D с железом?
4: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
3: Ферофимин. Надо попробовать.
4: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка изменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
7: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
8: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. На крупнейших автозаправочных станциях Латвии цена на дизельное топливо превысила 2 евро 23 цента за литр. Это рекордный уровень. Напомню, с 1 октября ставка акциза на дизельное топливо и бензин будет снижена. Ожидается, что розничные цены могут снизиться на 8 центов за литр, если торговцы полностью перенесут снижение налога на стоимость топлива. Правительство объявило до 10 января следующего года чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории страны из-за последствий ливней и затоплений. После снижения ставки НДС цены в 4 основных группах продуктов питания в среднем снизились на 10%, превысив установленную цель в 7,5%. Если сравнивать базовые цены 1 июня и 1 сентября, хлеб подешевел на 9%, мясо птицы почти на 9%, молоко на 11%, яйца на 12%. Европейская прокуратура сообщила о рейдах в 19 странах Европы в связи с мошенничеством при продаже мобильных телефонов через интернет. Ущерб оценивается примерно в 300 миллионов евро. Преступные организации продали более 1 миллиона подержанных телефонов, выдавая их за новые. В зоне выходов на посадку Б2-Б7 Рижского аэропорта оборудовали новые места для зарядки электронных устройств. Теперь здесь доступны 264 точки зарядки. Этой частью терминала ежедневно пользуются больше всего пассажиров. В Музее природы в Риге вступил в силу новый прейскурант. В музее объясняют повышение цен ростом расходов на содержание инфраструктуры и обеспечение работы. При этом для семей ввели новый билет со скидкой 30%, а некоторые категории посетителей по-прежнему смогут посещать музей бесплатно.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
10: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков, ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня облачно, без осадков, температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программой.
9: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Плашака информация ehr.fm.
2: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро и каска чаще всего.
3: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Ленд, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно. И разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай минуту технологий для дома по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. Минута технологий для дома вместе с Илтум Сукнис ЛВ.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: Tu tos atklāj un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
10: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан.

0: Ранастерия Больо Бене, где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и Сальюмерия, магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене, Рига, Алунана 2. Ждем!
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi! Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Aizņemšanās maksāt naudu.
1: Внимание, те, кто за рулём. Не всё на дороге такое, как им кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
3: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
4: Mūsu ielas pārpludina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāapvienojas, valdošie vēl vairāk šķēr sabiedrību. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem speciālistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija

0: sniedz jaunas virsotnes.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнерс Дзигурс, Ралфс Вилсанс, Кристапс Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
3: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
4: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
3: Thermabronx Citrus Immuno?
4: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
3: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
5: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Šī ir politiskā reklāma, apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
8: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
9: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа.
9: ЛКПП ЛБ.
10: «Вечер со звездой».
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа. ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лейпе-Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня облачно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа. ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем удачного продолжения дня. Меня зовут Катя Ерофеева, а значит в эфире Retro FM Latvia программа по заявкам. Буду с радостью зачитывать ваши послания на сегодня и дарить тепло тем, кому сегодня прилетит приятная весточка. Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам, и у нас есть именинник. Это Дмитрий Аркадьевич Денисов из Риги, которого спешат поздравить дети, внуки и правнуки. Дмитрий Аркадьевич, принимайте пожелания сил, выдержки, бодрости, хорошего настроения и крепкого здоровья. С днем рождения вас и эти теплые поздравления от ваших детей, внуков и правнуков.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
2: Далее в программе «Привет в обед» послание для Анастасии Емельяновой от Дарины, которая вам, Анастасия, сегодня шлет приветик из Резекне и желает сегодня быть на высоте и решать все свои задачи легко и с улыбкой. Анастасия, принимайте пожелания на этот день и поспешите поблагодарить Дарину.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». Благодаря им наш эфир стал еще теплее и еще солнечнее. Продолжайте нам писать на retrofm.lv. И в следующий раз «Привет в обед» выйдет завтра в 14 часов. Ну а пока RetroFM Латвия продолжает свою работу для вас. Всем прекрасного дня, и я, Катя Ерофеева, с вами ненадолго прощаюсь. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
2: Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
1: Витамин D с железом?
2: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
1: Феррофемин. Надо попробовать.
2: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
5: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
6: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвия Слетовас программа.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков, ветер восточный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-20.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Ретро FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Kade besis 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
7: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Pēdējās nedēļās es piedzīvoju valdošo partiju un viņu kontrolēto mediju uzbrukumu man un mūsu politiskajam spēkam. Un jūs redzat, mani nevar ne iebiedēt, ne uzpirkt, ne salaust. Tieši tāds līderis ir vajadzīgs Latvijai. Es, Julija Stepaņenko, nesatricināmi vadu savu komandu uz uzvaru. Jau 3. oktobrī.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Только в МК Латвии. Человек упал на неубранной улице. Рассказываем, как получить до 3000 евро за моральный ущерб. Как накажут родители, если школьник пропускает уроки. Все о новой программе Министерства образования. Лечат ли турмалиновые бусы, которые за сотни евро навязывают доверчивым пенсионерам? Читайте, что показала проверка. Осень. Пора подумать о себе. У нас расписание бесплатных оздоровительных занятий в районах Риги. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
10: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
11: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
12: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
13: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
12: Thermabronx Citrus Immuno?
13: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
12: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
14: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
15: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная и полезная программа».

Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.

0: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
1: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
2: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi, 400 grami vājpiena biespiena, eiro 69 un divi veidi čipšu čitos, oho, eiro 69. Trīs veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Мы, команда EHR Media Группа, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
5: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
6: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv
7: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2
8: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай минуту технологий для дома по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. Минута технологий для дома вместе с Илтум Сукнис ЛВ.
9: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. На крупнейших автозаправочных станциях Латвии цена на дизельное топливо превысила 2 евро 23 цента за литр. Это рекордный уровень. Напомню, с 1 октября ставка акциза на дизельное топливо и бензин будет снижена. Ожидается, что розничные цены могут снизиться на 8 центов за литр, если торговцы полностью перенесут снижение налога на стоимость топлива. Правительство объявило до 10 января следующего года чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории страны из-за последствий ливней и затоплений. После снижения ставки НДС цены в четырех основных группах продуктов питания в среднем снизились на 10%, превысив установленную цель в 7,5%. Если сравнивать базовые цены 1 июня и 1 сентября, хлеб подешевел на 9%, мясо птицы почти на 9%, молоко на 11%, яйца на 12%. Европейская прокуратура сообщила о рейдах в 19 странах Европы в связи с мошенничеством при продаже мобильных телефонов через интернет. Ущерб оценивается примерно в 300 миллионов евро. Преступные организации продали более 1 миллиона подержанных телефонов, выдавая их за новые. В зоне выходов на посадку B2-B7 Рижского аэропорта оборудовали новые места для зарядки электронных устройств. Теперь здесь доступны 264 точки зарядки. Этой частью терминала ежедневно пользуются больше всего пассажиров. В Музее природы в Риге вступил в силу новый прейскурант. В музее объясняют повышение цен ростом расходов на содержание инфраструктуры и обеспечение работы. При этом для семей ввели новый билет со скидкой 30%, а некоторые категории посетителей по-прежнему смогут посещать музей бесплатно.
8: прогноз погоды
11: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-20.
8: Прогноз погоды
11: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
13: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе делать радио.

0: Вы слушаете «Вечерний променад».
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 12 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maxima.
3: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
4: Ну вот так, дорогие мои, мы с вами дотянули до последнего дня сентября месяца. Да, 30-е. Ну что сегодня нам предлагает календарь и история? Что сегодня случилось в мире? Что нас с вами должно волновать, а что не особенно? Вот это, в частности, это нас должно волновать, потому что 30 сентября 1452 года в Германии была напечатана первая в мире книга «Библия». Это, как говорится, да. А если посмотреть, что еще нам гений человеческой мысли приготовил на 30 сентября, то мы берем лопату и копаем до года 1882. 30 сентября 1882 года в американском городе Эпплтон, что в штате Висконсин, на реке Фокс, заработала первая в мире, правильно, гидроэлектростанция, которая раздавала электричество множеству потребителей по системе Эдисона. Ну, динамо-машина, приводимая в движение водяным колесом, вырабатывала мощность, знаете какую? По тем временам это было что-то вау! 12,5 киловатт. Ну, построенная владельцем бумажной фабрики Роджерсом, она могла освещать его дом, фабрику и соседние строения. Вот ведь как замечательно. А сейчас мы с вами, когда останемся хотя бы на пару часов без электричества, все, труба! Пора строить электростанции, что ли, так?

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Реклама. Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
5: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
6: Эу, чао, вецит! Ко тад сабиес?
7: Тас тунелис бий ка муркс. Рули рутс, авто дребей.
6: Ес тома не издивош.
7: Аткал ту тур чакреес.
6: Бет ес грибей виньем дот мотру еспею.
8: Washcar.
9: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu, un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
8: Washcar.
10: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
11: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Pretēji visu iedzīvotāju gribai valdošie plāno padarīt mūsu zemi par prioritāro militāro mērķi. Cilvēkiem ir tiesības pašiem lēmt, cik tālu valsts militarizēsies. Es, Julija Stepaņenko, apliecinu. Saraksts numur 1 ir vienīgais, kas iestājas pret kodolieročiem Latvijā.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
12: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
13: Flow up.
14: Flow up.
13: Flow up.
14: Flow up.
15: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow up. LV.
16: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
17: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies. Sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
18: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
19: Клиника «Балта». Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника «Балта». Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evslibaspunkt.lv. Клиника «Балта». Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.
14: вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: FM Latvia.
1: Ай, слушайте, какой чудесный день, 30 сентября. Ну, смотрите, в Бостоне 30 сентября 1935 года состоялась премьера оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Да, не устаю повторять, что когда-то и в нашей опере это было поставлено, в нашем театре оперы и балета эта опера, и довелось мне посмотреть это представление. Да, а что, достойно было. Но что еще интересное вам рассказать? О, 30 сентября 1984 год. Лондонская коммерческая радиостанция Capital Radio впервые запустила в эфир хит-парад Network Chart, составивший конкуренцию чартам из Music Week BBC. И вот человек, который будет у нас сейчас звучать в эфире, он в этом чарте как раз-таки фигурировал на лидирующих позициях и не раз. Да, дамы и господа, Том Джонс, вашему драгоценному вниманию.

0: Новый герой месяца на автозаправочных станциях «Виада». Сочный, сырный бургер в булочке «Бриош». Настоящее удовольствие для любителей бургеров. В этом месяце с карты «Виада Плюс» или приложением «Виада Латвия» сырный бургер со скидкой 30%. Побалуй себя вкусным сырным бургером в булочке «Бриош». «Виада» – особенно вкусно остановиться.
1: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
2: Ах, перед выходом Алексея Павленко у нас танго летнего сада. Ну уж не знаю, в каком ритме Алексей войдет, или в ритме танго, или в ритме ча-ча-ча, может быть, посадоблем зайдется, но будем ждать.

Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте pilar.lv.

0: jaunas virsotnes. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
2: Витамин D с железом?
1: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
2: Ферофимин. Надо попробовать.
1: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi, 400 grami vājpiena biespiena, eiro 69, un divi veidi čipšu čitos, oho, eiro 69, trīs veidu pelmeņie mazulīši 35% atlaide, un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
5: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
6: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшить.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвия Слетова с программа.
2: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости вместе с Минибанк ЛВ.
3: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Граждане Латвии смогут проголосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм до этой пятницы. В будние дни избирательные участки работают по 3 часа в разное время. Сегодня участки открыты с 17 до 20 часов. Напомню, что основной день голосования – суббота. Президент Латвии Эдгар Ринкевич утвердил принятые Сеймом поправки, предусматривающие дальнейшее снижение акциза на дизельное топливо и снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу завтра, 1 октября. При пробеге 15 тысяч километров в год расходы на зарядку электромобиля в Латвии составляют примерно от 324 до 1188 евро. Для бензинового автомобиля расходы на топливо составят около 2100 евро, для дизельного – 1944 евро. Такие расчеты приводит Eurowind Energy. В них использованы цены сентября – 2 евро за литр бензина и 2 евро 16 центов за литр дизельного топлива. В августе оборот розничной торговли в Латвии вырос на 3,5%. Быстрее всего увеличились продажи в интернете почти на 15,5%. Однако рост цен на энергоносители может замедлить потребление, особенно в начале следующего года. Так считает экономист Дайнис Гашпуйтис. В ближайшие годы Латвии придется искать средства на финансирование обороны, одновременно контролируя государственные расходы. Одним из возможных вариантов может стать повышение налогов. Об этом заявил ректор Латвийского университета, экономист Гундарс Берзинч. Строительство национального футбольного стадиона может обойтись примерно в 86 миллионов евро. При этом Латвийской футбольной федерации сейчас доступно около 11 миллионов евро. На этой неделе Латвию посетил президент Международной федерации футбола Джани Инфантино. С ним встретились президент Латвийской футбольной федерации Вадим Лишенко и премьер-министр Андрис Кулбергс.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепае, Вентспилсе, температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-20.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
7: Hello, everybody! Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем Retro FM Латвия.

0: точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что одной из причин ухудшения слуха может быть атеросклероз? Это заболевание, которое чаще всего встречается у людей от 20 до 40 лет, особенно у женщин. Хорошая новость! Атеросклероз успешно лечится хирургическим путем. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Каунцема 98. Код лечебного учреждения 01-000-1054.
3: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
4: Итак, дамы и господа, коротенько о том, что мы будем с вами делать в ближайшем обозримом будущем. Ну, во-первых, после следующей композиции и краткой рекламы мы с вами посмотрим, что у нас в пробках творится. Это раз. А второе, мы, конечно же, окунемся сегодня в мой итальянский цех, как же без этого. Далее. Далее, конечно, у нас и музыкальные факты, и, естественно, масса хорошей музыки, это все понятно, но есть один нюанс. Дело в том, что весь час с 18 до 19 нас ожидает сегодня программа «Вечер со звездой». А какой гость у меня сегодня будет интересный? Советую включить погромче и послушать.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Navigator Retro FM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Ну, давайте посмотрим, что там у нас с пробками. Чекрукаунс, первая линия от 5-й поперечной до Вискалю. Ой-ой-ой-ой, 12 минут. Лепаясь от Марупес до Атпутас, 11. Густава Земгала Гатве. От Ерити, если на Бриви бас поедете, знаете, 10 минут как с куста. А если с Гауяс на Бривибас поедете, то там будет у вас 10 минут, а если налево на Бривибас, то каких-то 9 минут и 40 секунд. Ерунда. Элизабетес, между прочим, от Стрелнайку до Кристиана Вальдемара есть у нас проблемка минут на 9, как-то так. Ну что еще? Сенчу от Мира до Бривибас растянулась история на 9 минут. Даугавгрива с улицы от Рантя Дамбиса до Дурбес и тут на 7 минут с половиной. На закуску я вам выдам трассу П2. Это от Малой Юглы до Рижской обводной. Знаете, что там? Я не знаю, что там конкретно, но на 6 минут 52 секунды там проблема вам обеспечена. Но у меня пока все.
1: Навигатор совместно с CarGlass.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Реклама. Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
7: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
10: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
11: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
12: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
14: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
15: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
16: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.LV.
17: Вечерний променад.
18: Вечерний променад.
17: На Retro FM Latvia.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
1: Знаете, великая штука все-таки этот самый календарь. Сейчас вы поймете, почему я так говорю. Смотрим, что 30 сентября, Международный день перевода. Естественно, а то фигово бывает, что lost in translation, не понимая, что тебе говорят. Ну, день горячего сидра с пряностями нам с вами по барабану. Мы за здоровый образ жизни, поэтому даже горячий сидр ни-ни в рабочее время. Далее, поляки отмечают день мальчика, день хлопака. Вот, класс. А в штатнике предлагают нам с вами сегодня отметить день жевательной резинки. National Chewing Gum Day. Тут-то я думаю, какого, извините за выражение, черта у нас с вами стоит в компьютере Orbit без сахара. Оказывается, вот, день жевательной резинки, черным по белому.

0: на Retro FM Latvia.
1: Да, следующая композиция «Looking for the Summer» как издевательство. Хотя, с другой стороны, нет, мы же с вами хотим лето, правда, хотим, чтобы было тепло. Хотя и на лыжах покататься иногда хочется. Да, как-то вот я не могу определиться. Ну, давайте послушаем Криса Ри, там видно будет.

Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте pilar.lv.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Reklāma. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Neplati za to, što должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками.

0: ночниками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv. Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
1: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
2: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
1: Термобронкс Цитрус Иммуно?
2: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
1: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
3: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Panasonic gaisu un siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražot Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. УШУ – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
7: Šī ir politiskā reklāma, apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
8: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs – partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija – ekr.fm.
9: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Latvia YouTube-канале и Facebook.
10: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палейдзибис» программа.
9: ЛКПП ЛБ.
11: «Вечер со звездой».
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палейдзибис» программа. ЛКПП ЛВ.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков, ветер восточный, умеренный. В Лиепае, Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-21 градус, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-20.
10: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палейдзибис» программа. ЛКПП ЛВ.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: Всем привет, это программа «Вечер со звездой», это Retro FM Латвия, и сегодня у нас в гостях человек, которого, честно говоря, его величество Случай привел к нам в студию, за что я этому его величеству Случаю искренне благодарен. Леди и джентльмены, Евгений Орлов. Во-первых, здравствуйте.
2: Здравствуйте, очень приятно, спасибо, что позвали.
1: А во-вторых, Евгений, давайте я себе вот такой, мини такой CV, скажем такое, экспресс-CV. Евгений Орлов, это...
2: Это папа двух замечательных ангелов.
1: Двух?
2: Да.
1: Отец-герой, у меня только один.
2: Человек, я себя называю человеком мира, потому что у меня никогда не было границ. Я считаю, что границы, они только в голове. Мне очень нравится перемещаться по миру, познавать его с любопытством, присущим ребенку, этот мир, и экспериментировать, и не замыкаться на том, вот приговор, я только музыкант или я только продюсер. Нет, я хочу заниматься архитектурными проектами, поэтому трачу на это какое-то время. Да,
1: но для архитектурных проектов надо соответствующее образование.
2: А я его получаю, только сам. Сейчас все можно самому
1: посмотреть. А хотя чем мы удивляемся? Макаревич тоже архитектор по образованию, и вон что из него получилось.
2: Поэтому режиссура мне дико интересна. И я в этом качестве тоже выступал. Сейчас у меня 12 октября будет моноспектакль, под моим руководством выходить в Испании. Я путешествую, познаю мир, знакомлюсь с приятными людьми. Вот с вами сегодня познакомился. Заряжаю от этого батарейки, и потом эта энергия, она воплощается в каких-то музыкальных проектах. И пишу музыку, не брезгую, как говорится, и писать музыку к кино, к сериалам, к мюзиклам. Просто звездам иногда либо пишу песни, либо продюсирую их. Но сейчас все меньше. Не на заказ, а по запросу.
1: По запросу.
2: По запросу.
1: Литературная формулировка.
2: Да, нет, я объясню, в чем дело. То есть не так, что Жень, вот хочу просто хит. Нет, мне нужна история. Если этот хит по какому-то поводу, и я могу этим хитом немножечко сломать стереотип относительно этого артиста, тогда мне эта задача интересна. Либо поиск какой-то песни, которая могла бы просто о человеке ярко заявить. Причем это, как правило, этот человек или творческая какая-то единица, группа там людей или дуэт, но которую я нашел, я откопал этих людей. Мне вот это интересно. Но, как правило, с людьми, уже случившимися, со знаком плюс, естественно, мне работать гораздо менее интересно, нежели с людьми, которых я открыл. Потому что это задача вот...
1: Это продюсерская такая жилка, да? Больше говорить сейчас.
2: Наверное, это все-таки расчет, с чем связан. С моим опытом мне с молодыми работать гораздо легче. У них меньше стереотипов. Они быстрее и легче рискуют. Они готовы экспериментировать. А люди, у которых уже сложился какой-то стереотип по своему поводу, по поводу того, как они выглядят для зрителей, для своих там поклонников... С ними очень порой тяжело.
1: Ну, иди попробуй Меладзе объяснить, что ему надо делать на сцене, как ему надо петь, да?
2: А я бы объяснил. Мне есть что сказать практически.
1: По
2: любому
1: пример.
2: Поводу, да.
1: Да.
2: Но вопрос, если они в этом нуждаются, вот это главное. Потому что сейчас я занимаюсь одним конкурсом молодых исполнителей. И знаете, что меня удручает? Что эти молодые исполнители уже начиная там лет с 17-18 перестают быть свободными. В них что-то со всех щелей заползает. То ли это, может быть, на сегодняшний день я полагаю, что это еще и некая интровертность, связанная с тем, что они поглощают в большом объеме. Они сидят круглыми сутками в этих гаджетах.
1: Да,
2: потому что формируется вот эта интровертность. Они же один на один с эмоцией. Неважно, смотрят они веселый ролик или какой-то слезливый. Они глушат эмоции. Глупо ехать сидеть в метро, смотреть, значит, это самое, и хохотать на весь вагон там, или просто. И они, и вырабатывается некая привычка всю эмоцию глушить в себе, не делиться и никак, ни визуально, ни мимикой, ни какими-то обменом энергии, ничего. Вот мы даже с детьми, если смотрим фильм, там, мультик, или читаем книгу, или что-то путешествуем, мы же обмениваемся энергией. И вот тогда они живые, они настоящие. И я хочу, чтобы из них как можно дольше это не уходило, это состояние. Но это сложно. Это сегодня очень сложно. Быть и интереснее, чем вот этот гаджет, где все время что-то меняется, происходит. Все сложнее с каждым днем.
0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 6:10.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Вечер со звездой при поддержке ЛКППЛВ.
1: Латвия с кредитной палидзибас программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: Евгений, а вы по анкете, судя, ну не по анкете, а по тому материалу, который я получил, у вас еще и преподавательская, да?
4: Да.
3: Есть стезя. Вы, значит, и режиссер, и преподаватель, и продюсер, и счастливый отец, путешественник.
4: Как следствие, муж.
3: Ну,
4: не менее счастливый.
3: Ну, это понятно. Это, скажем, дети и семья. Это, мне кажется, это святое, это отдельно, это должно быть вместе. Что мы упустили? Кто еще, Евгений Орлов?
4: Восторженный бездельник, я бы так это сказал.
3: А ведь это надо иногда. Ух, как это надо.
4: Очень надо.
3: Я представляю, когда мозг кипит уже, и ты думаешь, да горе, но ясным огнем. Я вот сяду, посмотрю, как словно Барселона играет там с Реалом или еще что-то, отключусь. А потом хоп.
4: Я пришел к выводу достаточно давно, еще там в 2000-х я совершал первую свою миграцию. Я уехал жить в Прагу. И мы там делали большой проект театральный с Виктором Крамером, режиссером. И я понял, насколько я по-другому стал себя ощущать, когда я вот для себя определил, что сегодня я европеец, я сел там в машину, я там выспался в своем доме, значит, потом поехал путешествовать туда, куда я хочу. Жил я на 3 города, Москва, Питер и Прага на тот момент, и мне это такая степень свободы невероятная. Я ее тогда вот заразился этим ощущением, и я с этим ощущением не хочу прощаться. Мне очень нравится быть в разных вайбах. Мне довелось потом жить и в Израиле, сейчас я живу в Испании, и я не могу сказать, что это последняя точка, наверное, на карте, где мне доведется, на Бали где-то я пожил, в Лондоне мне довелось работать, даже в Японии. Ну вот, то есть я вот в этом смысле, мне дико нравится быть именно не туристом там, а человеком, который видит культуру изнутри, с каким-то любопытством вот поглощает это все.
3: Слушайте, ну а вот вы сами же преподаватель, да?
4: Да.
3: В 3 вузах, если правильно написано было, да?
4: Да.
3: В каких? Что вы преподавали и где?
4: Смотрите, я преподавал, это был институт, сейчас скажу, РМА институт, я же 12 лет там преподавал. Это по менеджменту продюсированию. И я скажу, почему я пошел преподавать. Я своим артистам, коих я открыл, ну, мы об этом не говорили, да, вот мною были открыты такие группы, как «Отпетые мошенники».
3: Я хотел к этому позже перейти, но ладно.
4: Группа «Сливки», дуэт «Смэш», вот Сергей Лазарев и Влад Топал, «Гости из будущего» проекта, «Мистер Мало», это «Буду погибать молодым».
3: Но у вас много звезд,
4: чуть
3: да.
4: Чуть позже, там это уже Ваня Дмитриенко сегодня очень актуальный, ну вот, и так далее. То есть достаточно количество звезд, помимо того, что я продюсировал еще звездам какие-то целые либо программы, либо номера, хиты, как, например, Киркорову, там «Жестокая любовь», песни и так далее. Ну вот. И мне всегда было, я новых артистов должен был вот слепить вот от и до. И научить их не бояться публики, свободно общаться. По мере там надобности какое-то интерактивное шоу делать и так далее. То есть я их очень хорошо этому учил, будучи сам на практике это никогда не...
3: То есть это было интуитивно?
4: Да. Это было интуитивно. По книжкам, по наблюдениям, по каким-то и все. И у меня получалось это доносить. И вот я пошел преподавать исключительно с целью, я говорю, жертва питерского воспитания хорошего. Значит, как нас говорили, если бить витрину, то виолончелю, знаете.
3: Да.
4: Ну, вот, и где у меня в семье было четко, абсолютно... понимание, что материальные ценности – это плохо, это чудо гораздо важнее духовные. Дальше, что быть публичным – это неприлично просто. Вот, так я вот с этим ощущением до сих пор не поборолся. До сих пор я с этим живу. Так сильно вбиты были эти аксиомы, понимаете, с детства. Ну вот. И слава богу, что это не передается моим детям.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров поверните налево.
8: Налево? Но там же тупик!
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Только в МК Латвии. Чего ждать от нового Сейма? Большой разговор о выборах с политологом Юрисом Розенвалсом. Повышено жилищное пособие. Читайте, сколько денег на отопление положено вашей семье. Начнут выдавать инвалидные удостоверения нового образца. Узнайте, что это значит для самих инвалидов. Открыт уникальный музей упаковки. Рассказываем, как посетить его бесплатно и какие фантики здесь примут в дар. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.
11: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
12: Эй, ко тада скаба?
13: Ай, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
12: Tev ar vienu reizi nepietika.
13: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
14: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
15: Washcar.
16: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
17: O, твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
18: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте eveslibas.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКПП-ЛВ.
1: «Вечер со звездой», «Вечер со звездой».
2: Я понимаю, что история вот всех этих музыкальных проектов, музыкальных фестивалей, и тут «Новая волна» – самый яркий пример, что, ну, окей, вот дали вы эту морковку этому молодому исполнителю, вот вы его показали по ящику, по телевизору.
3: А
2: вот,
3: потом нет, продолжим.
2: А потом «Гуляй, Вася». Да. И все. И этот бедный молодой человек, талантливый, там, с голосом, с харизмой, и он выкинутый на безлюдный остров. Вот у меня, в принципе, у меня несколько вопросов на эту тему, и я их в свое время еще тогда задавал. Зачем тогда это делать? И Паус в какой-то момент, он тоже мне сказал, мы в частной беседе, он говорит, а там не было перспективы. Вот, ну зачем это делать, если...
3: Нет, если вы помните, все-таки «Новая волна» на тот момент была достаточно яркой заявкой. В этом смысле и среди талант-шоу они выделялись, поскольку там...
2: Давайте Нюша, пять имен.
3: Нюша.
2: Пять имен.
3: Дуэт Смэш, Билан, Джамала. Вот уже четыре.
2: Билан с «Новой волны» вышел?
3: Да,
2: конечно. А, да, правильно, да. Да.
3: И кого-то я, очевидно, упустил, но... Но совершенно точно, как минимум, представители разных стран, допустим, Грузии, Армении и Израиля становились там звездами благодаря «Новой волне». Это точно, абсолютно. Была такая тенденция. А вот последний я даже не могу вспомнить, вот честно. Не сильно интересуюсь, но, насколько мне известно, вот ту инерцию, которую я тогда пытался преодолеть, ну, я говорю, ребят, вот, ну, понимаете... Вы понимаете меня, когда выходят молодые исполнители и поют просто караоке-версии, угу. Среди членов жюри звезды, которые потом выходят и поют под плюсовую фонограмму, в этом есть какой-то перекос. Называться в этот момент международным конкурсом молодых исполнителей, а мы их действительно ездили, искали по всему миру, от Китая там, до Швеции. Там я ездил сам с Александром Румянцевым, директором. Мы ездили, проводили 2-3 месяца в году в поисках вот этих исполнителей. Отборочные туры какие-то, причем масштабные, яркие, интересные, чтобы что-то вот там... Тогда что-то получалось. Но, опять же, мне кажется, что телепроекты и вот всякие конкурсы, а у них, в принципе, задача другая. Вот они справляются со своим, надо зрелищность дать.
2: Это шоу, это картинка.
3: Это шоу, да. А вот как распоряжаются этим дальше какие-то менеджеры, которые должны искать, продюсеры должны искать звезд, в том числе на конкурсах сидеть и выискивать их, и говорить, ага, вот этого беру, отлично, он там себя проявил. А ведь зачастую мы видим, что есть какие-то молодые исполнители, которые уже с малолетства, они бегают по этим конкурсам, и вот так всю жизнь проходит. Вот они пошли уже по третьему кругу, по четвертому, уже, и думаешь...
2: Но это история Смэша тоже. Ребята бегали от утренней почты там и
3: все везде. Нет, это другое. Это же им нужна была ротация, им нужно было прикормить публику, которая смотрит эти
2: они
3: программы.
2: Они здесь в детских конкурсах были тоже. Ну ладно. Нет. Окей. И так вот, в принципе, вы очень правильно сказали, что должны быть какие-то люди, которые потом этим молодым, ну, скажем так, помогают дальше шаги делать какие-то, осуществлять на профессиональной сцене. Да. А вот этого все и не было, да, получается?
3: Да, вот дело в том, что вот, по-моему, единственный даже пример, когда, на мой взгляд, очень правильно распорядился своим походом на тот же проект «Голос», это один исполнитель, это Антон Беляев, которого я искренне люблю, и очень мне он импонирует. Я считаю, что его одним из самых передовых на сегодняшний день музыкантов в поп-культуре.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: Ну, а по поводу забронзовелых и тех, которые особо глубоко не ныряют в профессию, самый, скажем так, ну, самый трудный ученик, питомец, я не знаю, как это правильно назвать, ваш, и самый, ну, неприятный, а самый тот, с кем в кайф было работать, и вот супер, вот это хорошо, что я с ним поработал.
2: Тяжелый по характеру был артист, это, наверное, Ева Польная. Но удовольствие было невероятное. Потому что мы ломали же в тот момент какой-то стереотип, что танцевальная музыка – это музыка, ну, для безмозглых.
1: Это гости из будущих.
2: Да, да.
1: Из будущего.
2: Из будущего, да. Знаете, но в этом-то, наверное, и заключалась драматургия, когда вот эта вот барышня, которая умеет гипнотизировать свою публику с невероятно ангельским голосом и с глубиной в своей поэзии, которую она, собственно, доносила под танцевальную музыку, созданную Юрой Усачевым. В жизни был абсолютный жлоб и с очень скверным характером. Ну вот. Но это вот в бытовом смысле, наверное, так. Отпеты это было тяжело в том смысле, что они вообще, кроме Славки, Том Хауса, были не про музыку. Но это был первый проект. Я складываю это как просто очень сложный, интересный кроссворд, ребус такой.
1: То есть это был эксперимент?
2: Да. В большей степени это был эксперимент, конечно же. После них уже было ничего не страшно, потому что, ну, сложнее задача, чем вот собрать из этого, сделать их реально народными любимцами на многие годы, сложнее не было у меня задачи. Но она была интересна, потому что я с ними дурачился, но просто мне в какой-то момент показалось, что у меня есть потребность развиваться, а у них этой потребности нет. И, может быть, поэтому мы перестали, просто через 18 лет сотрудничества просто разошлись, как море корабля, и забыли друг о друге, о существовании друг друга просто навсегда. А самый, наверное, приятный опыт – это Ваня Дмитриенко, конечно, которого я обнаружил на фестивале «Поколение Next». Он туда приехал, ему было 12 лет. Он приехал с семьей, и сестра у него поет тоже, Лера, младше. И вот мама приехала с ними за компанию. И вот этот чудик вышел, обаятельный, нахаленок такой абсолютный, из Красноярска, провинциал, но с хорошим значением этого слова. Что-то начал петь, первую песню спел, я говорю, спасибо, нам все понятно, сам себе отметочку думаю, надо потом, ну, на следующем этапе приглядеть. Он говорит, да не, вам ничего не понятно. Я вообще не смог ничего вам показать. Он говорит, вы просто обязаны послушать вторую песню. И мне так подкупило этого его вот это, ну, напористость, это такая, ну вот, он все это на улыбке попродил. Я говорю, ну хорошо, тогда я говорю, удиви и, пожалуйста, заведи весь зал. Вот сейчас, вот все. И он пошел по столам, он пошел чудить. Он такое начал вытворять, что это мама дорогая просто. Я говорю, мама здесь? Говорит, будете ругать? Я говорю, как получится, давай маму сюда. Значит, подошла мама Света, замечательная совершенно. Я говорю, вы откуда? Из Красноярска. Я говорю, переедете в столицу? Я знаю, что делать с этим парнем. Угу. Ну, вот. Это же огромная ответственность такое заявить.
1: Ну да.
2: Потому что перевести семью – это простая семья. Это не просто. Она там медработник. Отчим вообще там в отставке, это, на пенсию. Там еще сестра и вот этот пацан. Все, вот в 12 лет они сели они в Красноярске за ужином. Надо ехать. И вот рискнули. Я очень рад и благодарен Ване, что он меня не подвел. Потому что сегодня он самый успешный артист русскоязычный.
3: Ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Nākat mana izvēle. Nākat.
6: Nordkārt sasniedz jaunas virsotnes. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
9: Mēs mīlam Latgali un vēlamies atgriezt dzīvi mūsu reģionā. Darbu, normālās algas, pieejamos mājokļus un veselības aprūpi. Latgali ir jādzīvo, nevis jāizdzīvo. Es, Vjačeslavs Stepaņenko, aicinu atbalstīt sarakstu numur 1 – suverēna vara apvienība jaunlatvieši. Balsujiet par mums jau tagad. Mēs uzvarēsim!
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
11: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
12: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
13: Flow up!
14: Flow up!
13: Flow up!
14: Flow up!
15: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Latvija приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралфс Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
17: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10.30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.

0: Вечер со звездой при поддержке ЛКППЛВ.
1: Латвия's кредит немай палидзибас программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: Ну, потихоньку будем завершать нашу беседу. Евгений, ну, может быть, один-два совета начинающим, которые хотят вырасти в больших артистов, которые хотят вот вступить на этот путь. С чего начинать, чего делать, чего точно не делать?
4: Проявлять любопытство абсолютно точно вот в том направлении, которое вы представляете, неважно, художнику или еще что-то. Выставка, концерт, бежать туда. И не замыкаться на чем-то одном. Отставить вот... Вы знаете, я обожаю, когда человек толерантен, потому что нам же это не прививали в Советском Союзе. Пренебрежение. Джазовый музыкант не может слушать попсу. Рок-музыкант тоже ненавидеть должен ее. Классический вообще слов нет, и должен ненавидеть и джаз, и рок вместе взятый. То есть, и вот это вот всегда какие-то рамки. Да почему? Да почему? Надо как раз интересоваться, надо интегрировать, надо смешивать стили, направления, надо быть любопытным. Ну и потом, конечно, ну, дисциплина в том, что так, кто я сегодня? Ага, давайте я напишу, тем более есть чат GPT, господи, я напишу о себе, я Тамара Пупырышки, я родилась там-то, я преодолевала препятствия, чтобы сегодня я знаю, о чем надо петь, вот мой месседж такой-то, а родители мне запрещают, а я им доказывала, выходя на сцену. Вот и нам сразу идти, чат GPT от третьего лица вам рассказывает о вас очень интересную историю. И там же все, каждое слово правда, но это рассказано интересным языком. Вы потом о себе что-то понимаете. И через этот опыт, ага, а кто я на сцене дальше? Я с танцорами, я под гитару, я со стихами, я со смыслами, я под какой-то живой бенд.
3: Евгений, простите, а GPT и искусственный интеллект, это вообще не убивает творчество как таковое?
4: Это
3: потому что если мы сейчас, если мы сейчас откроем тот же YouTube, то там масса музыки при помощи созданной ИИ.
4: Да-да-да, я это с первой ноты.
3: И есть, но это я тоже знаю, все понятно, интеллект. Но есть настолько удачные каверы на какие-то популярные вещи, что ты диву даешься.
4: Абсолютно.
3: Есть.
4: Абсолютно. Я скажу вам...
3: А где, вот как эту грань, чтобы тебя не убить?
4: Думаешь, подождите, я столько лет отдал этим знаниям, ну, чтобы овладевал это все. Для чего? Чтобы просто мой тренер там по вольной борьбе сказал, я новую песню, отправлял мне новую песню, нажимая кнопку create, и говорит, смотри, я новую песню написал. Да. А там звучит профессиональная аранжировка. Ну, я же все это понимаю прекрасно, но мы же не можем сопротивляться времени. Значит, мы его должны принять и получать от этого какие-то дивиденды. Дивиденд следующий. Это очень удобный инструмент. Очень удобный. Если я правильные промпты прописываю, то я получаю, я экономлю огромное количество времени и денег на аранжировках, как минимум. Они мне могут служить подсказками, эти аранжировки. Потому что, ну, там же есть хитрости свои,
3: например. Но молодому, который начинает, вы советуете тоже заниматься этим?
4: Ну, как минимум использовать как инструмент, конечно. Потому что нельзя подмену делать. Допустим, если и говоришь, что это моя песня, утверждаешь, что она просто создана на же... Но я это, во-первых, услышу сразу. Потому что, во-первых, услышу, знаете почему? Потому что как только эта программа имеет за собой, ну, задачу что-то написать на русском языке, она упрощает все алгоритмы. Этой программой...
3: Создан... Язык тоже странный становится, да?
4: Не-не-не. Она же собрала по этому поводу вот такую информацию и для себя решила, что все на русском языке, это примитивно, это предсказуемо и банально. Она это и выдаст на потребу как бы слушателю. То попробуйте вы те же смыслы на английском языке и прописать чуть хитрее промпты, например. Хочу вот с таким, с такой интеграцией, и вы получите совсем другую картину. Но я, конечно, использую так. Я просто записываю на инструменте то, что свои мысли, заправляю туда. А как бы это звучало, если бы это исполнял, условно, оркестр Поль Мориа? Или там с французским. Угу. И я получаю невероятные иногда подсказки оттуда. Невероятные. Это очень для меня подспорье большое. Поэтому я научился сегодня этим пользоваться, как мне кажется, правильно.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: «Вечер со звездой», «Вечер со звездой».
2: Так еще, молодые, может быть, парочку советов каких? Что не делать? Давайте так, вот что не делать, что не надо делать?
3: Не надо выходить на сцену просто ради выхода на сцену. Выходите удивлять. Потому что то, что вы поете много, подсматриваете, как есть такая книга, она, которую я всегда рекомендую, «Кради как художник» Клеона. То есть она о чем? Чтобы собрать пазл вот своей... Ну, человек же рождается с каким-то набором уникальности, уникальных качеств каких-то, да? Чтобы эти уникальные качества ярко предъявить, подсмотри, как другие люди успешные воспользовались своей природой, своим талантом, какими-то навыками, да? Подсмотри, примери на себя, и что-то к тебе органично приклеится, ты что-то, и это будешь только ты. И сложишь такой яркий пазл в результате, что будет всем очевидно, что ты классный. Ну вот, так вот, не надо стесняться. Но плохо, когда ты учишься на великих, например, там девочка поет уникально, там, Агилеру, Уитни Хьюстон, ну вот весь суповой набор вокалиста, который, ну, современного, который должен знать там. И вот она может копировать, но своего не появилось. Так вот это опасная тенденция. Когда ты с этим как раз караоке-версией выходишь и пытаешься перепеть оригинал. Это бессмысленно абсолютно. Но если ты выходишь, например, берешь, ну, условно, песню Аллы Пугачевой и видишь там те смыслы, которые ты можешь донести, а петь ты будешь, одевая на себя, примеряя на себя повадки вокальные, например, там, Дженнифер Хадсон, вот тогда будет интересный результат. И аранжировку ты возьмешь там чью-то певицы ЗАЗ французской, например. Вот это вот сложится интересная картина.
2: Интересный набор вы сейчас нам нарисовали.
3: Понимаете, да?
2: Да.
3: Ее природа, ее органика, и может быть, найденный интересный образ, что немаловажно, да? И вдруг и собраны вот такие вот фактуры.
2: То есть не убивайте в себе оригинальность, не да, копируйте на 1000%, да?
3: Конечно. И вот с этим надо выходить. Не с какой-то там, смотрите, как я виртуозно повторила там, ну, вот это 24 ну, мелизматики там на квадратный сантиметр произведений. Да никому это не интересно, кроме педагога и родственников. Никому. Просто они либо видят артиста и его авторское прочтение какой-то музыки и смысла. Ну вот, либо нет. А так это все караоке. Пускай иногда очень хорошее, но караоке.
2: Ну вот видите, дамы и господа, особенно если нас слушали и смотрели и молодые, подающие надежды и пытающиеся выйти на сцену таланты, вот два, как минимум два факта я для себя точно вытащил. Я надеюсь, что вы для себя почерпнете что-то больше. Евгений, свободный микрофон, будем прощаться. Что вы хотите сказать нашим зрителям и слушателям?
3: Мне кажется, предназначение все-таки человека творческого – делать мир лучше, улыбнуть его или заставить покрыться мурашками, я не знаю. И когда ты вот это держишь в голове, ты настраиваешь себя на это. Какими выразительными средствами ты будешь достигать этой цели, это только твой выбор. Но вот чтобы этих инструментов было больше, будь любознателен, больше слушай, больше смотри, анализируй, примеряй на себя. И будь просто более свободным. Вот никаких законов нету по этому поводу. Потому что ты – это ты, и твоя уникальность, в ней есть ценность.
2: Ну вот видите, как хорошо, что вы зашли к нам сегодня в студию. Дамы и господа, сегодня в гостях в программе «Вечер со звездой» был Евгений Орлов.
3: Вместо звезды человек я вам мира. Благодарен, спасибо. Да. Спасибо большое. Всем удачи.
2: Это была программа «Вечер со звездой», которая выходит при поддержке акционерного общества ЛКППЛВ «Латвии с кредитнями полейдзибес программа».
4: Vai biedētei bija garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē?

0: kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
3: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалсгатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
4: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи –

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:20.
1: Реклама.
2: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Вольо Бене», Рига, Алунана 2. Ждем!
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
2: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.

0: 7:59.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков, ветер восточный, умеренный. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-21 градус, в Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 14-18. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-20.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:44.
1: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum Suknis LV.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность.

0: осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 14-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-20.
1: Вы слушаете «Ретро FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков, ветер восточный, умеренный. В Лепае, Вентспилсе, температура воздуха завтра днем будет плюс 18-21 градус, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность без осадков, ветер восточный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-21 градус, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.